Шрифт. Егорасир. Ясабур. Ямах. Ярахман. Ярахим. Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabir, Ya Mutakabir,